малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 16-20 градусов, в течение дня 23-25 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 16-20 градусов, в течение дня 23-25 тепла.

0: спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сердце.

0: Позвони, напиши, помигни, подскажи, мы от тебя убежим быстро, как Анжи.
1: Баранович FM.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 16-20 градусов, в течение дня 23-25 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 16-20 градусов, в течение дня 23-25 тепла.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 16-20 градусов, в течение дня 23-25 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 16-20 градусов, в течение дня 23-25 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидрометов, сегодня в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 16-20 градусов, в течение дня 23-25 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 16-20 градусов, в течение дня 23-25 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 16-20 градусов, в течение дня 23-25 тепла.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Форум регионов Беларуси и России стартует в Минске. Барановичи отметят День молодежи и студенчества на новой площадке. Профессиональные юристы проконсультируют граждан в ходе республиканского правового приема. Об этом и другом подробнее. Сегодня начинает свою работу 13-й форум регионов Беларуси и России. Он развернется под сводами Минского международного выставочного центра. Каждое новое мероприятие в таком формате демонстрирует динамику сотрудничества между братскими странами. На это обратил внимание председатель постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству, уполномоченный представитель президента в Брестской области Михаил Русый. Он подчеркнул, буквально в режиме нон-стоп на площадках форума вырабатываются новые подходы. Идет анализ того, что сделано за год, какие вопросы упущены, что необходимо оперативно решать, какие вызовы появились за это время. 10 секций охватывают все направления нашей жизни. И в центре всего – экономика. Количество торговых контрактов, заработная плата, оригинальные виды продукции, импортозамещение и договоры между регионами – как наиболее короткий путь успешного сотрудничества. Республиканский профсоюзный правовой прием граждан состоится 25 июня. Как сообщила главный правовой инспектор труда Брестского областного объединения профсоюзов Ирина Михнович, специалисты окажут бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Участие примут также сотрудники прокуратуры. В Барановичах прием проведет советник Главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси Анжела Кудина по адресу улица Куйбышева, 55, городская организация Белорусского профсоюза работников образования и науки и улица Советская, 136, дворец детского творчества. В Барановичах продолжается капитальный ремонт жилищного фонда. Фронт работ обширный, однако уже есть итоги. Так, завершен процесс по 4 адресам. Фабричная, 24, переулок Турбинный, 16, улица Советская, дома номер 104 и 106. Во втором квартале намечен ввод в эксплуатацию еще 4 объектов. По улице Фабричной, 26, Притыцкого, 91, Тельмана, 183 и Войкова, 19. В активной фазе еще 7 зданий. Работы ведутся по Тельмана, 203, Брестской, дома номер 275 и 285А, на Текстильной, 15 и 19А, а также на Комсомольской, 78 и Коммунистической, 13А. Далее на очереди у специалистов общежитие по Советской, 85 и дома на Федько, 11, Фабричной, 22 и Ленина, 12. Продолжаем выпуск. День молодежи и студенчества в Беларуси традиционно отмечается в последнее воскресенье июня. Этот праздник в Барановичах пройдет ярко и шумно. В нынешнем году на новой площадке в микрорайоне Боровки. Фестиваль красок, показательные выступления спортсменов, концерты творческих коллективов, столичной кавер-группы, дискотека и фаер-шоу. Программа максимально насыщенная. Вблизи места проведения гуляний может быть затруднено движение. Чтобы избежать транспортного коллапса, 26-27 июня парковка на некоторых участках будет ограничена. Речь идет о стоянках, расположенных на улице Андреева от торца жилого дома номер 8 до улицы Скорины со стороны парка семейных деревьев. Водителей призывают предусмотреть альтернативные пути следования, а также продумать возможные локации, чтобы на время оставить свой автомобиль. К новостям компании. Парочиститель, кухонный комбайн, сушилка для овощей. Представьте, что это все может оказаться у вас дома. Бесплатно. Как? Очень просто. Подпишитесь на газету «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Десятки призов, десятки победителей. «Наш край». Подписывайся и выигрывай. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 16-20 градусов. В течение дня 23-25 тепла.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Строительный сезон – время строить, а не искать крепеж. Различные виды крепежа в наличии под заказ. В магазине «Ёж крепеж». Ёж нашел, и ты найдешь. В магазине «Ёж крепеж». Барановичи, проспект Машерова, 7, здание гипермаркета «Маяк». Плюс 375 25 527 15 19.
2: АМИ. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
5: Мы завсюду клопотимся об наших детях. Тому вырабляем для их

0: Реклама. Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 16-20 градусов, в течение дня 23-25 тепла.

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
2: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Палата представителей приняла ряд законопроектов. Аграрии первого региона приступили к жатве. Ярмарка вакансий для студентов состоялась в Барановичах. Об этом и другом подробнее. Социальные гарантии и правовая защита. Ряд законопроектов приняла Палата представителей. Во втором чтении – новации в охране объектов интеллектуальной собственности. Документ прежде всего направлен на совершенствование законодательства и усиление защиты товарных знаков. Особое внимание – правам авторов в медиасфере. Отдельным блоком – эффективность функционирования железнодорожного транспорта. Поправки приняты. Например, в вопросе возможности оказания помощи маломобильным гражданам. Также расширяются полномочия органов Комитета госконтроля. Для ведомства законопроект закрепит и новые принципы – независимость от деятельности других госорганов, политических партий и общественных объединений. В Брестской области стартовала жатва. Как сообщил первый заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома Виталий Рудь, сложившаяся в последние дни сухая и жаркая погода сказалась на созревании посевов зерновых культур. Это и повлияло на то, что страда началась на неделю раньше, чем в прошлом году. Аграрии выборочно приступили к уборке озимого ячменя. Первыми в компанию вступил Брестский район. Всего под эту культуру в области отведено порядка 34 тысяч гектаров. Найти работу еще до диплома. Ярмарка вакансий для студентов состоялась в Барановичах. Первое мероприятие в рамках инициативы «Учись и работай» развернулось в стенах БАРГУ. Варианты юношам и девушкам презентовали 12 нанимателей. Всего порядка 150 предложений. Кроме того, старшекурсники смогли ознакомиться с условиями труда, а также задать интересующие вопросы, предоставить резюме, получить консультацию и приглашение на интересующую должность. Особенность данного проекта предполагает, что ребята могут работать без отрыва от учебы, рассказала начальник управления по труду, занятости и социальной защите Барановичского горосполкома Татьяна Вашко.
2: Данный проект «Учись и работай» – это совместно проект Министерства образования и Министерства труда, который предусматривает, что ребята, обучающиеся на старших курсах, третьем, четвертом, могут без отрыва от учебного процесса быть трудоустроены на предприятии. Проект предполагает более 100 профессий, по которым ребята могут работать. Это позволит максимально быстро ребятам получить необходимый опыт практической работы, а также быть интегрированы в трудовую деятельность.
1: Мероприятие завершилось с первыми итогами. Более 30 учащихся местного вуза перешли от слов к делу. Они получили возможность работать в свободное от учебы время на предприятиях города с учетом получаемой специальности. Продолжаем выпуск. Прямые телефонные линии в исполкомах Барановичского региона пройдут в субботу, 27 апреля. С 9 утра и до полудня представители власти будут отвечать на звонки населения. С жителями Барановичей диалог будет вести заместитель председателя горосполкома Александр Козека, 650345. Сельчан по номеру 680680 выслушает управляющий делами райисполкома Галина Ланкуть. Подобный формат взаимодействия позволяет узнавать о реальных бытовых, социальных и экономических трудностях, волнующих население, и дает возможность оперативно реагировать на жалобы и предложения. Кроме этого, мероприятие повышает доверие к структурам управления. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 16-20 градусов, в течение дня 23-25 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидрометов, сегодня в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 16-20 градусов, в течение дня 23-25 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
2: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-1172. 207-1172.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Короче, FM на 100.0.
1: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.

Барановичи FM.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 16-20 градусов, в течение дня 23-25 тепла.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Барановичи ФМ.
3: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029 791 77 23.
2: Баранович ФМ.
3: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. В Беларуси актуализирован порядок заключения договора на предоставление безвозмездной спонсорской помощи. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили в пресс-службе правительства. В частности, уточняются особенности определения даты, с которой договор считается заключенным, а также подходы к согласованию предоставления такой помощи вышестоящим органам. Безопасность гостей и участников Славянского базара в Витебске. Министр внутренних дел накануне лично проверил готовность сил и средств для обеспечения порядка во время проведения масштабного фестиваля. Особое внимание поручено уделить вежливому обращению с гражданами. Для информирования людей будут использовать современные ресурсы – дроны с громкоговорителями, а на дорогах новые технические решения. Руководитель милицейского ведомства подчеркнул, что ситуация в республике находится под контролем. Силовым блоком принимаются все необходимые для этого меры. Отметим, практическая часть учения состоялась в летнем амфитеатре. Оценили работу контрольно-пропускных пунктов и систем видеонаблюдения, экипировку сотрудников и служебный транспорт. В зрительном зале и на площадке отрабатывались различные сценарии – от задержания вооруженных преступников до пресечения массовых беспорядков. Продолжаем выпуск. Женщина в кадре. По таким девизам в Барановичах прошел велоквест, инициированный городским отделением белорусской партии «Белая Русь». Мероприятия такого формата уже стали традиционными, рассказала партийный лидер Елена Соловей. В этом году акция, популяризирующая семейные ценности и здоровый образ жизни, посвящена Году белорусской женщины и Дню независимости Республики Беларусь. Пары, представляющие 13 предприятий города, выполнили десятки заданий. Среди них фото с представительницами разных профессий. Цель – показать многогранность прекрасной половины человечества, широкие возможности в реализации своего потенциала не только в семье, но и в карьере, в науке, строительстве, охране правопорядка, руководящих должностях и других сферах. Лидером агитмарафона признано предприятие «Барановичи Межрайгаз». На втором месте – локомотивное депо Барановичского отделения Белорусской железной дороги. На третьем – электрические сети. Приз вручен также команде завода «Энергодеталь», занявшей четвертое место. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в Барановичах сегодня малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 24-26 тепла. Вечером 21-23. Ночью ожидается 15-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
2: Барановичи FM.
3: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидрометов, сегодня в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 16-20 градусов, в течение дня 23-25 тепла.

0: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович FM Инди-рок. Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
3: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор

0: 208-264-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: «Слушай свое» на Барановичи FM.
1: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
2: Реклама.
3: Ами, акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в Барановичах сегодня малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 24-26 тепла, вечером 21-23. Ночью ожидается 15-18 со знаком плюс.
2: Совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
3: Мне холодно.

0: Барановичі ФМ.
1: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одения белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
2: Реклама.
3: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в Барановичах сегодня малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 24-26 тепла, вечером 21-23. Ночью ожидается 15-18 со знаком плюс.

0: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Реклама. Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейскомп. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Благодарности президента вручены лучшим педагогам и студентам страны. Представители Брещины принимают участие в 13-м форуме регионов Беларуси и России. Об этом и другом подробнее. Премьер-министр Александр Турчинов.

0: подготовку высококвалифицированных специалистов, а также выдающиеся результаты в науке, творчестве и общественной деятельности студентов и курсантов. Без образованной молодежи у государства нет будущего. Именно новое поколение завтра подхватит эстафету управления страной и будет принимать жизненно важные решения, сказал Александр Турчин. По его словам, инвестиции в образование самые выгодные. Это вклад в долгосрочную безопасность и суверенитет Беларуси. Особые слова благодарности глава правительства адресовал педагогам. Сегодня в вузах страны 17 тысяч преподавателей передают знания, помогают в личностном росте и профессиональном становлении. Этот труд бесценен, подчеркнул Александр Турчин. Глава правительства выразил уверенность, что сегодняшняя награда станет для всех не только признанием достигнутых результатов, но и стимулом к новым свершениям. Губернатор Брещины Петр Пархомчик принимает участие в работе секции 13-го форума регионов Беларуси и России «Региональная политика. Главный инструмент обеспечения устойчивого развития территорий союзного государства». Площадка организована на предприятии «Белджи» в Борисовском районе. Также среди участников мероприятия заместитель председателя Брестского облсполкома Михаил Баценко и глава города Барановичи Максим Антонюк. С 1 июля 2026 года в Беларуси вводится ежемесячный минимум для уплаты налога на профессиональный доход. Его размер устанавливается на уровне 45 рублей, а для получателей пенсии он составит 18 рублей, сообщили в инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Барановичи. Эту сумму необходимо будет уплачивать каждый месяц, даже если доход отсутствовал и чеки через приложение не формировались. Если плательщик не уплатит исчисленный налог три раза подряд в установленный срок, налоговые органы имеют право исключить его из реестра плательщиков НПД. При прекращении деятельности сняться с учета можно самостоятельно через приложение «Профдоход». Продолжаем выпуск. Межрегиональный спортивный праздник «Шаг к долголетию» в 15-й раз пройдет в Барановичском районе. 26 июня на лыжероллерной трассе вблизи агрогородка Мир соберутся 38 дружин из Брестской, Минской и Гродненской областей. Это представители территориальных центров соцобслуживания населения, социальных пансионатов, общественных объединений и организаций, а также сельисполкомов. Как рассказала директор территориального центра социального обслуживания населения Барановичского района Снежана Мороз, масштабное мероприятие для пожилых людей начнется в 11 часов с танцевальной разминки. Затем участники выйдут на старт. Им предстоит состязаться в стрельбе из пневматического оружия и метании гранаты, в конкурсах «Лопни шар» и «Городки», а также в командной эстафете с мячом. Самые ловкие традиционно займут почетные места на пьедестале. Обязательный атрибут – кубки, медали, подарки и хорошее настроение. Напомним, «Спортландия для людей 60+» проводится в Барановичском районе с 2012-го. Тогда за победу боролись всего 5 составов. А сегодня это яркое событие, к которому присоединяются порядка 200 активистов уважаемого возраста. К новостям компании. Уважаемые бытовые потребители электрической энергии, филиал «Барановичские электрические сети Брестэнерго» напоминает вам, что оплата за потребленную электрическую энергию должна производиться ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным периодом. Своевременная оплата позволит избежать проблемных ситуаций. К новостям компании. Уборка без химии. Обед за 20 минут. Зимние запасы из своих овощей. Мечта? Нет. Призы от газеты «Наш край». Тот, кто выпишет газету на второе полугодие 2026 года, получит шанс выиграть пароочиститель, кухонный комбайн, сушилку и еще много полезных подарков. Читайте новости и забирайте технику для дома. «Наш край» – ваш выгодный выбор. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, в Барановичах сегодня малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 24-26 тепла. Вечером 21-23. Ночью ожидается 15-18 со знаком «плюс».

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: Воу-воу-воу, иголенька, полегче.
3: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
2: От цены в шоке даже продавцы.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в Барановичах сегодня малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 24-26 тепла, вечером 21-23. Ночью ожидается 15-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
2: Барановичи ФМ.
3: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей!

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 85 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Барановичи ФМ.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 13:30. И сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Сквозной темой стартовавшего 13-го форума регионов Беларуси и России стала экономика. Это базис союзного стратегического партнерства, на котором строятся все измерения многопланового взаимодействия. Об этом заявил председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Сергей Олейник, комментируя масштабную подготовительную работу, проделанную субъектами Федерации по содержательному наполнению площадок, подготовке соглашений крупных контрактов. Парламентарий подчеркнул, что планируется существенно увеличить объем взаимно подписанных документов и найти новые точки роста в промышленной кооперации, где уже создана мощная база. Проектами связано более 10 тысяч предприятий двух стран. Сергей Олейник также отметил активное развитие союзных научно-технологических программ в сферах станкостроения, микроэлектроники, авиастроения и сельхозмашиностроения, добавив, что до конца года в наших странах откроется еще ряд профильных центров. По его словам, доступ к новым технологиям имеет решающее значение для укрепления экономического суверенитета и безопасности союзного государства. В Беларуси актуализирован порядок заключения договора на предоставление безвозмездной спонсорской помощи. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. В частности, уточняются особенности определения даты, с которой договор считается заключенным, а также подходы к согласованию предоставления такой помощи вышестоящим органам. Продолжаем выпуск. Женщина в кадре. Под таким девизом в Барановичах прошел велоквест, инициированный городским отделением белорусской партии «Белая Русь». Активное участие в реализации проекта принял завод «Энергодеталь». Мероприятия такого формата уже стали традиционными, рассказала партийный лидер Елена Соловей. В этом году акция, популяризирующая семейные ценности и здоровый образ жизни, посвящена Году белорусской женщины и Дню независимости Республики Беларусь. Пары, представляющие 13 предприятий города, выполнили десятки заданий. Среди них фото с представительницами разных профессий. Цель – показать многогранность прекрасной половины человечества, широкие возможности в реализации своего потенциала не только в семье, но и в карьере, в науке, строительстве, охране правопорядка, руководящих должностях и других сферах. Лидером агитмарафона признано предприятие «Барановичи ГАЗ». На втором месте – локомотивное депо Барановичского отделения Белорусской железной дороги. На третьем – электрические сети. Приз вручен также команде завода «Энергодеталь», занявшей четвертое место. День молодежи и студенчества в Беларуси традиционно отмечается в последнее воскресенье июня. Праздник в Барановичах пройдет ярко и шумно. В нынешнем году на новой площадке в микрорайоне Боровки. Фестиваль красок, показательные выступления спортсменов, концерты творческих коллективов, столичной кавер-группы, дискотека и фаер-шоу. Субботняя программа максимально насыщенная. Вблизи места проведения гуляний может быть затруднено движение. Чтобы избежать транспортного коллапса, 26-27 июня парковка на некоторых участках будет ограничена. Речь идет о стоянках, расположенных на улице Андреева от торца жилого дома номер 8 до улицы Скорины, со стороны парка семейных деревьев. Эти территории необходимо освободить от машин. Кроме того, водители призывают предусмотреть альтернативные пути следования, а также продумать возможные локации, чтобы на время оставить свой автомобиль. К новостям компании. Уборка без химии. Обед за 20 минут. Зимние запасы и своих овощей. Мечта? Нет. Призы от газеты «Наш край». Тот, кто выпишет газету на второе полугодие 2026 года, получит шанс выиграть пароочиститель, кухонный комбайн, сушилку и еще много полезных подарков. Читайте новости и забирайте технику для дома. «Наш край» – ваш выгодный выбор. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.
1: Погоду в эти дни в стране определяет в основном область повышенного атмосферного давления, на фоне которой смещается малоактивный атмосферный фронт. Ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Днем при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит 21-27 градусов тепла. По юго-западу воздух прогреется до 28-30. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 24-26 тепла, вечером 21-23. Ночью ожидается 15-18 со знаком «плюс».

0: Барановичи ФМ.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

По данным Белгидромета, в Барановичах сегодня малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 24-26 тепла. Вечером 21-23. Ночью ожидается 15-18 со знаком плюс.

0: Реклама. Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня.
3: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
2: АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС. Код 29-207-1172. 207-1172.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 1395.
2: Сделай газон идеальным, легко и быстро с Удачником. С 1 по 30 июня. Газонокосилка Einhell. Аккумулятор.

0: 8-926-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Телефон рекламной службы 60-36-36.
1: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в Барановичах сегодня малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 24-26 тепла. Вечером 21-23. Ночью ожидается 15-18 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
0: Телефон рекламной службы 60 36 30.

0: 6.
1: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID.

0: Баранович FM. Радио нашего города.
1: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: Баранович, 15:30, в студии Александр Чайка. Здравствуйте. Развитие союзного сотрудничества продолжилось и в ходе еще одного мероприятия во Дворце независимости. Александр Лукашенко сегодня, 25 июня, провел встречу с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко. В центре внимания 13-й форум регионов Беларуси и России, который стартовал в Минске и Минской области. Поэтому основное внимание стороны уделили развитию межрегиональных связей, которые уже давно стали одним из ключевых драйверов союзной интеграции. Взаимовыгодная интеграция в рамках союзного государства позволит объединить ресурсы и компетенции для достижения продовольственной безопасности. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Брестского облисполкома. Дмитрий Городецкий акцентировал внимание на том, что в нынешних реалиях этот вопрос становится ключевым элементом государственного суверенитета и национальной безопасности. Первый замгубернатора подчеркнул, что отечественная модель основана на собственном конкурентоспособном аграрном производстве с ориентацией на независимость по основным товарам. В этом направлении Брещина является передовым регионом Беларуси. Область производит четверть валовой продукции сельского хозяйства страны, многие годы сохраняет сильные позиции по объемам и качеству молока, продуктивности скота, экспорту продуктов питания. Помимо высокого уровня самообеспеченности по основным группам продовольственных товаров, первый регион имеет ресурсы для экспорта. Область поставляет за рубеж 3 республиканских объемов продуктов питания. Ключевой внешнеторговый партнер – Россия, от Калининграда до Сахалина. С 1 июля 2026 года в Беларуси вводится ежемесячный минимум для уплаты налога на профессиональный доход. Его размер устанавливается на уровне 45 рублей, а для получателей пенсии он составит 18 рублей, сообщили в инспекции по налогам и сборам по городу Барановичи. Эту сумму необходимо будет уплачивать каждый месяц, даже если доход отсутствовал и чеки через приложение не формировались. Если плательщик не уплатит исчисленный налог 3 раза подряд в установленный срок, налоговые органы имеют право исключить его из реестра плательщиков НПД. При прекращении деятельности сняться с учета можно самостоятельно через приложение «Профдоход». Продолжаем выпуск. С приходом лета водоемы становятся особенно притягательными. Но цифры статистики заставляют задуматься. С начала купального сезона погибло 40 человек. Среди них есть дети. Чтобы отдых у воды остался в памяти только приятными моментами, крайне важно помнить о безопасности и соблюдать простые правила, напомнила старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Барановичского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Каролина Черник.
2: Выбирайте только предназначенные для купания места. Стихийные пляжи часто скрывают опасности от неизвестного рельефа дна до водоворотов. В воду заходите постепенно и исключительно в трезвом состоянии. Алкоголь значительно снижает скорость реакции, может спровоцировать мышечные судороги, что критически опасно на воде, а также ухудшает координацию движений. Дети всегда должны находиться под присмотром взрослых. Ребенок может утонуть буквально за считанные секунды и даже в тех местах, где не глубоко. На рукавнике жилеты не отменяют родительский надзор, а лишь его дополняет. Рассчитывайте свои силы. Не стоит заплывать слишком далеко от берега, даже если вы прекрасный пловец. Сильные течения, внезапные изменения погодных условий или неожиданная усталость могут стать серьезной угрозой.
1: С новостями знакомил Александр Чайка. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 17-22 градуса, в течение дня 27-30 тепла.

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности. Yeah!

다른 사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 17-22 градуса, в течение дня 27-30 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029 791 77 23.
2: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029 548 46 15.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
3: Слушай свое на «Барановичи ФМ».

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 16.30, в студии Александр Чайка. Здравствуйте. Беларусь намерена развивать сотрудничество с Московской областью. Об этом заявил президент Александр Лукашенко во время встречи с губернатором российского региона Андреем Воробьевым. Наша страна уже много лет входит в число ключевых внешнеэкономических партнеров Московской области. Товарооборот в 15 миллиардов долларов – подтверждение куда более глубокого промышленного и экономического взаимодействия. Кооперация развивается сразу по нескольким направлениям – от машиностроения до сельского хозяйства и продовольствия. При этом есть перспективы для роста. Александр Лукашенко обратил внимание на один важный момент. У некоторых российских чиновников еще сохраняется ошибочное представление, что возможности нашей страны напрямую зависят от ее размеров. Однако главный критерий – не территория и не численность населения, а реальные компетенции, которых у Беларуси предостаточно. Барановичи в эти дни встречают гостей. В наш город с двухдневным визитом прибыла делегация из Стерлитамака под руководством главы администрации города Эмиля Шаймарданова. Сегодня на въезде в Барановичский район у знаменитого зубра представителей российского региона встречали по-белорусски с хлебом-солью. Каравай преподнесли как символ гостеприимства. Приветственные слова адресовали первый заместитель председателя горосполкома Элла Сташенко и замглавы города Вадим Щербаков. Стерлитамак пополнил список добрых друзей-побратимов Барановичей. В рамках форума регионов Беларуси и России подписано соглашение об установлении дружеских отношений. Стерлитамак – это второй по численности населения в Башкортостане город, крупный центр химической промышленности и машиностроения, в котором проживает примерно 274 тысячи человек. Продолжаем выпуск. В Барановичской межрайонной прокуратуре напомнили родителям о необходимости не оставлять детей без присмотра. Количество несовершеннолетних, погибших и пострадавших из-за отсутствия контроля со стороны взрослых могло быть меньше. Опасные ситуации могут подстерегать ребят в самых разных местах, в том числе дома. Одна из наиболее острых проблем в летний период – открытые окна, сообщила старший помощник Барановичского межрайонного прокурора Майя.
2: Барановичская межрайонная прокуратура напоминает об обязанности родителей осуществлять должный присмотр за малолетними детьми во избежание фактов их травмирования и гибели. Для чего не оставлять малолетних детей без присмотра взрослых, в том числе и на непродолжительное время? Ведь даже минутная утрата контроля за ребенком со стороны взрослых может привести к трагедии. В частности, ежегодно с наступлением потепления фиксируются несчастные случаи, связанные с выпадением малолетних детей из окон. В марте текущего года такой случай произошел и в городе Барановичи. Малолетний ребенок выпал из окна квартиры пятиэтажного дома, получив травмы различной степени тяжести. Родители при этом находились в соседней комнате. Аналогичный случай недавно произошел в городе Марьиногорка, где годовалый ребенок выпал из окна, которое было открыто на проветривание. Прокуратура напоминает, что открытое окно может быть смертельно опасно для ребенка. При этом не рекомендуется использовать в квартирах антимоскитные сетки, которые не останавливают выпадение детей из окна, а наоборот, создают для ребенка ложное мнение о наличии опор.
1: С новостями знакомил Александр Чайка. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 17-22 градуса, в течение дня 27-30 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
5: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.

Баранович FM.

0: Время игровой викторины. Желающим принять участие на кону сегодня вкусная шаурма от кафе «Донор Рум». Самая правильная еда – это мясо и овощи. В «Донор Рум» нашли правильный способ, как накормить вас вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи и тонкий лаваш – это залог энергии на весь день. «Донор Рум» возле строительного магазина «Билд» по адресу улицы Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение «Донор Рум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-4615. 548-4615.
1: Брейнсторм.
0: Нехитрые правила мозгового штурма. Я задаю вопрос, предлагаю три варианта ответа под порядковыми номерами 1, 2, 3. Если вы догадались, о чем идет речь, то сбрасывайте смс на короткий номер 9946 с тем вариантом ответа, который вам кажется единственно верным, и, возможно, шаурма достанется именно вам. Итак, вопрос на сегодня.

В этот день, 25 июня в 1957 году, изобретена игрушка, которая стала популярной во многом благодаря студентам Йельского университета. Как вы думаете, что бы это могло быть? Вариант первый – кубик Рубика, вариант второй – фрисби и вариант третий – йо-йо. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 25 июня в 1957 году, изобретена игрушка, которая стала популярной во многом благодаря студентам Йельского университета. Что бы это могло быть? Вариант первый – кубик Рубика, вариант второй – фрисби и вариант третий – йо-йо. Предлагаю довериться интуиции и просто наугад выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
2: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС. Код 29-207-1172. 207-1172.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Задание вышло довольно занятным. Мы интересовались, как называется популярная игрушка, которая стала известной благодаря студентам Йельского университета и была изобретена именно в этот день, 25 июня 1957 года. Это фрисби, как многие из вас правильно вспомнили. Еще в конце 40-х годов прошлого столетия в американском обществе была популярна тема неопознанных летающих объектов. Этим воспользовался Уолтер Фридрих Моррисон. Он придумал в 48-м году летающую тарелку, которая внешне напоминала НЛО. Однако этот первый диск был неудачным. После ряда усовершенствований и экспериментов тарелка из пластика, сделанная Моррисоном в 55-м году, стала неплохо летать над землей и превратилась в ходовой товар. Но в 57-м с его согласия летающие тарелки начали выпускать под торговой маркой Pluto Platter компании One of San Gabriele. В то же время студенты Йельского университета в свободное от учебы время бросали друг друга жестяными подставками для пирогов фирмы Frisbee Pie Company. Название фрисби было настолько популярно среди студентов, что представители WAMO переименовали свои летающие тарелки во фрисби. Интересный факт, фрисби формально является не общим названием летающих дисков, а товарным знаком. Однако подобные ситуации с наименованием любых копировальных аппаратов ксероксами слово фрисби используют для обозначения летающих дисков. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 5130. Поздравляем, ожидайте звонка, где я расскажу о том, как забрать свой подарок, и отдельно благодарим кафе Donor Room за партнерство. Напомню адреса: возле строительного магазина Билд, улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина Строймаркет, улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение Donor Room и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029 548 46 15. 548 46 15.

0: Баранович FM новости.
1: Баранович, 17:30, в студии Александр Чайка. Здравствуйте. Барановичи заключили соглашение об установлении дружественных отношений с Балаковским муниципальным районом. В нашем городе после завершения праздника ко Дню молодежи пустят дополнительные автобусы во все микрорайоны. Громкое байк-рок событие сезона пройдет в Барановичском районе. Об этом и другом подробнее. Рано или поздно народы Беларуси, России и Украины все равно будут вместе. Уверенность в этом выразил президент нашей страны Александр Лукашенко на встрече с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко. Лидер республики подчеркнул: «Россия и Беларусь – это наше общее отечество. Между государствами очень дружеские, братские отношения, и нет той силы, которая могла бы разрушить это единство». Александр Лукашенко добавил, что пройдет время и контакты удастся наладить. Не просто статус, а еще один шаг в укреплении двусторонних контактов. Барановичи заключили соглашение об установлении дружественных отношений с Балаковским муниципальным районом. Это крупный промышленный и энергетический центр Поволжья, находится в Саратовской области России. Подпись под знаковым документом поставил председатель городского исполнительного комитета Максим Антонюк. Сотрудничество в новом формате позволит использовать региональный потенциал для активизации многопланового взаимодействия. У нас есть очень много схожего. Это и промышленность, и пищевой сектор, и культурные связи. Подписание соглашения – только начало нашего большого совместного пути, убежден Максим Антонюк. Предстоящую субботу барановичи отметят День молодежи и студенчества. Основная площадка с концертами, интерактивами, дискотекой и фаер-шоу развернется в микрорайоне Боровки. В связи с этим парковки, расположенные на улице Андреева от торца жилого дома номер 8 до улицы Скорины со стороны парка семейных деревьев 26-27 июня будут закрыты. Гражданам рекомендуют заблаговременно переставить свои автомобили, а также продумать альтернативные маршруты передвижения на машине. Для тех, кто отправится на праздник на общественном транспорте, после завершения гуляний в 23:10 пустят дополнительные рейсы. Так, в сторону микрорайона Третьяки и улицы Вельчковского автобус проследует по 50 лет ВЛКСМ Чернышевского, Профессиональной, БДК, Вельчковского, Промышленной, Кирова, Фабричной и проспекту Машарова, в Северный по маршруту номер 3, на Парковую по маршруту 29, на Восточный по маршруту 15, а в Южный по улицам 50 лет БССР, 50 лет ВЛКСМ, Чурилина, Бойкова, Баранова и Тельмана. Подача транспорта будет осуществляться на остановочном пункте улица Андреева в направлении центра города. Продолжаем выпуск. Громкое байк-рок событие сезона пройдет 26-28 июня в Барановичском районе. Фестиваль Moto Fest West соберет любителей железных коней на берегу водохранилища Гать. Мероприятие направлено на активный отдых и организуется при поддержке местных органов власти, официальных мотоклубов и Брестской филармонии. Три дня и две ночи живого звука, рева моторов, хорошего настроения, и все это под открытым небом. Традиционно площадку посещают тысячи зрителей из стран ближнего и дальнего зарубежья. Скучать не придется. Будут квесты, шоу «Сожжение машины», «Мозгобойня», «Полоса препятствий», «Армрестлинг», «Американский футбол», «Пенное шоу», «Дискотека» и еще много интересных и захватывающих развлечений. С 1 июля 2026 года в Беларуси вводится ежемесячный минимум для уплаты налога на профессиональный доход. Его размер устанавливается на уровне 45 рублей, а для получателей пенсии он составит 18 рублей, сообщили в инспекции по налогам и сборам по городу Барановичи. Эту сумму необходимо будет уплачивать каждый месяц, даже если доход отсутствовал и чеки через приложение не формировались. Если плательщик не уплатит исчисленный налог три раза подряд в установленный срок, налоговые органы имеют право исключить его из реестра плательщиков НПД. При прекращении деятельности сняться с учета можно самостоятельно через приложение «Профдоход». новостям компании «Парочиститель», «Кухонный комбайн», «Сушилка для овощей». Представьте, что это все может оказаться у вас дома бесплатно. Как? Очень просто. Подпишитесь на газету «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Десятки призов, десятки победителей. «Наш край». Подписывайся и выигрывай. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». С новостями знакомил Александр Чайка. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: Дневные часы 26-27 июня по западу Беларуси максимальная температура воздуха достигнет 30-33 градусов. Объявлен оранжевый уровень опасности. А значит, стоит быть предельно осторожными, избегать длительного пребывания на солнце и беречь себя от перегрева. Завтра в стране будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северо-восточной половине пройдут кратковременные дожди, грозы, ветер ночью. Ночью неустойчивый слабый, днем северо-западный 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Ночью ожидается 8-14 градусов, по западу плюс 15-17. Днем столбик термометра поднимется от плюс 21 по востоку до плюс 32 по западу. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 17-22 градуса, в течение дня 27-30 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Строительный сезон – время строить, а не искать крепеж. Различные виды крепежа. В наличии под заказ. В магазине «Ёж крепеж». Ёж нашел, и ты найдешь. В магазине «Ёж крепеж». Барановичи, проспект Машерова, 7, здание гипермаркета «Маяк».
3: Плюс 375 25 527 15 19.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

следующий час мы не планируем проводить смс-розыгрыши. Вместо этого отправимся в спортивную рубрику «Тайм-аут», где узнаем последние футбольные новости с полей чемпионата мира. А также не забываем и про рубрику «Неформат», где мы представим новый трек австралийской инди-рок-группы «Temper Trap». Поэтому не пропустите премьеру и не уходите далеко. Скоро вернемся.

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газет.
2: 36. Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: наше радио. Баранович ФМ.
1: Вам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС. Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

Давайте на этом прощаться, тем более, что мы выбрали отведенный нам по времени лимит, разыграли вкусный подарок, поговорили на разные темы, уделили внимание свежим футбольным новостям с чемпионатом мира, плюс послушали совершенно новый сингл популярной австралийской инди-рок группы Temper Trap. Мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается, предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом. Расстаюсь с вами до завтра, где мы, как обычно, проведем смс-розыгрыш, отвлечем себя свежими футбольными новостями и послушаем один из треков субботней подборки нашей песни. Присоединяйтесь, вечер обещает быть насыщенным и интересным. В студии работал Андрей Чижик, завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 17-22 градуса, в течение дня 27-30 тепла.

0: Реклама.
1: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-1172. 207-1172.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 17-22 градуса, в течение дня 27-30 тепла.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 17-22 градуса, в течение дня 27-30 тепла.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 17-22 градуса, в течение дня 27-30 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 17-22 градуса, в течение дня 27-30 тепла.
0: Барановичи FM на 100.0.

неблагодарность. Я думал, что люблю тебя, но мне показалось. И пускай сердце моем живого места не осталось, одиночество лишь малость, ты прими это как

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 17-22 градуса, в течение дня 27-30 тепла.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 17-22 градуса, в течение дня 27-30 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 17-22 градуса, в течение дня 27-30 тепла.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 17-22 градуса, в течение дня 27-30 тепла.

0: Баранович ФМ.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу. Все знают.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 17-22 градуса, в течение дня 27-30 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 17-22 градуса, в течение дня 27-30 тепла.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 17-22 градуса, в течение дня 27-30 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 17-22 градуса, в течение дня 27-30 тепла.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 17-22 градуса, в течение дня 27-30 тепла.